буду ждать, буду каждую минуту тебя ждать. Ты будешь знать, будешь знать, будешь каждую минуту это знать. Ты будешь думать, решать, будешь взвешивать за против и решать. А я буду ждать, тебя я буду.